0: set you into motion.
1: Вы настроены на FM 101.9 CITR.
2: Радио Большого Ванкувера.